0: Делегация Коминтерна и председатель Дзян решили собраться за столом переговоров и обсудить антифашистскую организацию по всему миру. Лично сам Сталин передал вам пожелания.
1: 达兹先生，非常高兴你能亲口告诉我这个好消息。如果中共驻共参国际代表愿意谈判的话，我蒋某人一定会以大局为重，从善如流。Генералиссимус,
0: я здесь для того, чтобы поведать вам свое мнение. В конце концов, антифашизм стал резонансным. Вы можете побороть гражданскую войну, вы можете встать против фашизма, и тогда мировая общественность изменится.
1: 非常感谢大志先生能给我带来如此宝贵的意见。
0: До свидания.